0: Помажте, помажте. Шина, ми топо. Пихрома. Хигини мя, ой, бигади, хадаш на фи. Тихо не пивиоши, пивиоши. Мога да парезвам като мене, Ме ти мафи прошопа, по тек жерокши. Ксема краши.
1: Але век.